0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Вы, наверное, тоже заметили, что в современном мире мы стали все реже и реже видеться, общаться, смотря друг другу в глаза, и даже ухаживания мужчин приобретают иной характер. Вместо цветов и конфет высылаются смайлики в виде сердечек, открыточки с пожеланиями. Почему смайлики заменили ухаживание? Тема нашего разговора.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Сегодня все чаще отношения начинаются не с цветов и прогулок, а с лайков или открыток и бесконечных смайликов. Мужчина может каждый день отправлять сердечки, писать «скучаю», желать доброго утра, но при этом месяцами не делать ни одного реального шага. Почему так происходит? Потому что виртуальное внимание – это самый безопасный формат отношений. Он создает ощущение близости, но не требует настоящей ответственности. Раньше мужчине нужно было приехать, познакомиться с семьей, пригласить девушку куда-то, показать серьезность намерений. Сегодня достаточно отправить красивую открытку с розами, и уже создается иллюзия романтики. Но проблема в том, что эмоции онлайн и реальные действия – это не одно и то же. Почему некоторые мужчины предпочитают именно такой формат? Первая причина – это страх ответственности. В интернете легче казаться идеальным, можно исчезнуть, не отвечать, а вернуться через неделю, как будто ни в чем не бывало, не объясняя. В реальной жизни так сложнее. Там нужны поступки, время, внимание и определенность. Вторая причина – это эмоциональная лень. Некоторые привыкают получать женское внимание минимальными усилиями. Один смайлик, и женщина уже ждет сообщений. Одна песня, и появляется эмоциональная привязанность. Третья причина – это желание держать дистанцию. Иногда мужчина не хочет серьезных отношений, но хочет эмоционального тепла, восхищения и ощущения, что его ждут. И тогда интернет становится удобным вариантом – близость без обязательств. Но важно понимать, не каждый мужчина, который пишет онлайн, несерьезен.

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще! Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: А у тебя есть девушка?
2: Нет.
1: Теперь есть.
3: А что, так можно было, что ли?
0: Начни день на позитиве. Заряжайся по полной. С командой Wake Up Show и современными хитами. Wake Up Show. Слушай уже в следующем часе на новом радио. Твое утро звучит по-новому.

Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сомани. Холодильники от 1999 сомани. Стиральные машины от 2779 сомани. Выгодно, как никогда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов и 22 минуты в столице. Всем доброе утро. Сегодня 19 мая. Всех приветствуем, всем желаем прекрасного настроения и здоровья, конечно.
3: Мы в выездной студии в Санкт-Петербурге. Не удивляйтесь, если непривычно слышать наши голоса или слышите эхо. Мы в необычном, невероятно красивом месте находимся. Это академическая капелла, государственная академическая капелла, или, как нам сказали местные, просто капелла. Все знают, где это и что это. Набережная реки Мойки, 20 до пятницы включительно, с 7 до 11 мы тут отмечаем 25-летие нашего радио Санкт-Петербург, 45-летие Ленинградского рок-клуба, и, конечно, все это будет, все это закончится большим фестивалем в нашем городе 23 мая в Ледовом. Хотел вам пока рассказать о том, что происходит в Екатеринбурге. Трехдневный сухой закон ввели из-за съезда библиотекарей. В Екатеринбурге продажу алкоголя ограничили до 22 мая на время проведения Всероссийского книжного форума. Запрет на торговлю спиртным коснулся территории возле площадок мероприятия. Интересно, а вот что было в прошлом году на форуме и на после съезде библиотекарей, что
4: книголюбы-то ого-го
3: запретить? А вообще существуют же разные стереотипы. Вот если собираются якобы там вот на конференцию, в командировках, да, айтишники, то обязательно там будет вот гульбарий какой-то нереальный. Хотя, казалось бы, многие считают, что наоборот, они достаточно спокойно отмечают и вообще проводят такие конференции. Потому что для кого-то, конечно, это работа, но вечером, вне рабочее время или там во время гала-ужина, если он
5: существует... Они раскрываются.
3: Да, раскрываются.
5: Как бутон.
4: Однажды я вела вот такую вот вечеринку у кардиологов, где собрались главные...
3: Врачи. Или
4: да.
3: Кардиологи.
4: Кардиологи, прям с разных клиник, из разных городов. Такой прям был съезд и форум. Мы гоняли на картингах, тренировали сердечную мышцу. Я не знаю, или что еще. Да?
5: А, не, подожди, а...
4: Гоняли на картинг. Ну, потом, конечно, немножко накатывали, но без какого-то фанатизма. Нет, нет, после уже. Но без фанатизма. Ну, то есть все очень было как бы...
5: Врачи,
4: не
5: это точно были кардиологи.
4: Точно.
5: Лукьянова.
3: Нет,
5: да.
3: Ну, тут съезд библиотекарей. Ну,
4: книголюбы.
3: Книголюбы, да. И на территории съезда, где проходит это мероприятие,
5: слушай, вот
3: не купить ничего.
5: Если говорить про стереотипы, то, конечно, ты думаешь, что книголюбы, это, как правило, люди тихие, спокойные,
3: да,
5: культурные там, и так далее.
3: Да.
5: Но я вас уверяю, что книголюбы, библиотекари, они раскрываются, когда им капля в рот попадет. Очень сильно раскрываются, как книга Толстого, второй том «Войны и мира».
4: Прям вот так.
3: Я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям, представителям разных профессий. И если вы участвовали вот в таких профильных конференциях и съездах вашей профессии, то расскажите, как там вообще дела обстоят, что происходит.
4: Как вы гуляете?
3: Да? Как вы гуляете или как вы, наоборот, не гуляете? Как проходят рабочие, нерабочие мероприятия в рамках этих съездов? Ну и, естественно, какую профессию вы представляете? Мы почитаем через несколько минут ваши истории. Наши.ру на главной странице сайта есть два бота, через которые вы можете нам писать.
0: Большая сделка.

0: Найти помещение подобие.
1: Мастера по маникюру.
2: Домик у озера.
3: Новых клиентов.
4: Репетитора Олежки.
5: Квартиру на выходные.
6: Оборудование подешевщиков для переезда.
7: У каждого из нас свои дела, но все они ведут на Куфар. Куфар. Лайф-площадка возможностей.
8: Строю санаторный комплекс. Буду туризм региона развивать.
9: Запускаю свое технологичное производство. Хватит зависеть от импорта.
10: Запускаю новое предприятие. Здесь, в своем районе.
8: Туристические объекты. Технологичные производства. Региональный бизнес. Банк развития теперь финансирует от 6 до 7% годовых. Верим в тех, кто создает будущее страны. Подробности на сайте brrb.by.
11: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
12: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
13: Заходи и проверь свою удачу на Толатобай. Телефон 017-329-2129.
14: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса под 4,99 годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
15: МТ-банк.
16: Здесь будет комфортно. Здесь будет так, как вам нравится. Новый дом «Штат-парк» в комплексе «Минск-Мир». Закрытая дворовая территория. Квартиры с террасами на верхних этажах. Гараж-стоянка. Предусмотрены байк-боксы и кладовки для жильцов. «Штат-парк». Жить так, как хочется. Продажи квартир стартовали. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
17: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
18: Твое утро звучит по-новому. Прямо сейчас на новом радио будет.

0: новом радио.
1: Доброе утро, 8.24 на новом радио. Руслан,
2: да.
1: Что ты будешь делать после эфира?
2: Готовиться к завтрашнему.
3: Хочется уже домой лечь в кроватку.
0: Что было перед?
1: Какой вопрос, такой ответ.
2: Ты видишь мысли, да? Хочется уже домой лечь в кроватку. Вот такая сегодня фраза. Нам нужно придумать для нее подходящее начало. Что-то, что могло бы быть перед этой фразой. Ты подумай, мы пока что приведем примеры. Итак, мой пример. Жених-меланхолик на свадьбе.
3: Хочется уже домой лечь в кроватку.
1: А деньги считать?
2: Нет? Обязательно. Первую брачную ночь, все.
1: Хотя, пускай идет спать, сама посчитаю.
2: Это опасно,
1: не ошибусь. Моя версия. Что написано на мордочке каждого ленивца?
3: Хочется уже домой лечь в кроватку.
2: Нереально такое ощущение, что не всегда спят.
1: Ленивцев везде кроватка.
2: Где лег, там и прилег, да? Или как? И уснул.
1: Да, где лег, там и прилег.
2: Да. Это были наши версии, думай свои, как только что-то придет в голову, отправляй Viber или Telegram Nova на номер 8029-202-8002.
1: Через 15 минут послушаем интересные версии того, что было перед. Автор лучший получит сертификат в Bowling House на часовую игру для 6 человек.
0: На новом радио.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику. Российский лидер проведет в Пекине 2 дня, в течение которых запланирована насыщенная программа мероприятий и переговоров на высшем уровне. В Пекине глава государства будет находиться 19 и 20 мая. Там российский лидер проведет насыщенные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых, как ожидается, будет подписано порядка 40 двухсторонних документов. Визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. Основная программа визита начнется в среду утром. Владимир Путин в преддверии официального визита в Китай обратился к гражданам КНР с видеообращением, отметив беспрецедентный уровень отношений двух стран. Так, двухсторонний товарооборот давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Глава государства отметил, что введение безвиза способствовало не только деловым и туристическим обменам, но и налаживанию контактов между россиянами и китайцами.
1: Считаю, что наши добрые, дружеские контакты помогают намечать самые смелые планы на будущее и воплощать их в жизнь. Так продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. После успешного проведения перекрестных годов культуры в январе стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования, ставшие уже 10-м подобным межгосударственным проектом в гуманитарном пространстве. Отмечу, что в России с большим уважением относятся к многовековой истории Китая, его достижениям в культуре, искусстве, науке. И мы заинтересованы в том, чтобы наши народы становились ближе, еще лучше понимали друг друга, перенимали все то хорошее, что есть в богатых традициях и наследии двух стран. Поэтому мы приветствуем введение на взаимной основе безвизового режима между нашими странами. Это не только способствует активизации деловых и туристических обменов, но и открывает новые возможности для общения и налаживания контактов между гражданами России и Китая.
0: Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай не дружат против кого-либо, работают на дело мира и всеобщего процветания. Вооруженные силы России установили контроль над поселком Волоховка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Поражены за сутки объекты энерго- и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Подразделения противника потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок около 1175 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: В Харьковской области подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Волоховка Харьковской области. Нанесло поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежная, Рясная и Бударки Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение живой силе и техники механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Бачевск, Вольная Слобода и Запселье Сумской области. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, 22 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: В области нанесено поражение живой силе и техники.

0: антироссийскую позицию. Кроме того, Василий Небензя заявил, что атаки на объекты мирного атома недопустимы ни в одной стране. Также категорически недопустимы нападения на объекты, находящиеся под гарантиями Международного агентства по атомной энергии. Движение по дороге в Усть-Лабинском районе Краснодарского края полностью перекрыто из-за оползня. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Перекрыт участок автодороги между станцией Ладожской и хутором Братским. В результате сильных осадков на выезде из Ладожского произошел обвал грунта на проезжую часть. В оперативном штабе уточнили, что для жителей и гостей края организовали объезд через станицу Некрасовскую. На месте работают дорожные и коммунальные службы. Аномальная жара в Москве обновила суточный температурный рекорд, принадлежащий 19 мая 1979 года, сообщили в гидрометцентре. Столбики термометров на главной московской метеостанции, расположенной на ВДНХ, поднялись в течение дня до плюс 30,3 градусов. При этом синоптики не исключают местами кратковременные дожди и грозы. В частности, дождь может пройти в столице и по области во второй половине дня среды. Все новости на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве до 32.

0: статус способности запоминать лица близких, имена детей и даты важных событий, музыка остается единственной областью, в которой его талант остался неизменным. Если посадить Клайва за фортепиано, он виртуозно исполнит сложнейшие композиции и уверенно руководит хоровым коллективом. Во время исполнения музыки его сознание обретает целостность и ясность. Однако сразу после окончания выступления он вновь погружается в хаос, теряя воспоминания о недавнем выступлении. Единственный человек, кого Клайв узнает неизменно, его супруга Дебора. Их отношения остаются прочными, несмотря на отсутствие памяти о совместной жизни.
1: Аудио сторис.

0: на полянке. Землянка ужасная.
1: Ку-ку.
0: А в землянке людоед, заходи-ка на обед. Он хватает нож, дело ясное, вдруг увидел, какая прекрасная. Людоеду сразу стало худо. Уходи!

потом во втором часу заблудилась принцесса в лесу. Смотрит, полянка ужасная. На полянке землянка прекрасная. А в землянке людоед. Заходи-ка на обед. Он хватает нож.

0: потихоньку принцесса прямо к замку вышла из леса. Вот какая легенда прекрасная, вот какая принцесса ужасная.
1: Audio Stories.
2: Традиционно европейские драконы – свирепые монстры, они копят богатство, крадут красавиц, разрушают поселение огнем, пока герой их не одолеет. Их видят огромными крылатыми огнедышащими рептилиями, которые живут в пещерах и охотятся на скот и людей. Азиатские, особенно китайские драконы – изящные существа без крыльев. Они парят в воздухе, вызывают дождь, приносят счастье и живут в водоемах, болотах и лесах. Эти различия наводят на мысль о независимом зарождении образов в разных культурах. Ученые считают, что у всех драконов общий предок – древние ископаемые динозавры. Люди находили кости и принимали их за останки драконов. Однако мифы о подобных чудовищах старше, чем первые находки динозавров. Библейский Левиафан, греческая Гидра, скандинавский Кра. Человечество склонно преувеличивать опасности обычных животных, превращая их в гигантов. Антропологи видят прототипы драконов в современных хищниках – крокодилах, змеях, крупных птицах и кошках. Страхи перед хищниками сливаются в универсальное воплощение зла, а победа над драконом символизирует преодоление страхов. Антропологи отмечают свидетельства встреч с драконами в XI-XIII веках, но отвергают связь с динозаврами. Они вымерли давно, а кости не объясняют детали образа. Возможно, дело действительно в эволюции сознания. Страх перед змеями, большими птицами или другими хищниками человек унаследовал от обезьян, а воображение породило идеального врага в виде дракона.
1: Аудио сторис.

улыбается, летит маршрутка, сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сложнее.

хочу. И мы твердим себе, все только начинается, что нам, конечно, рано на покой. И слава Богу, что дорога не кончается, но неизменно возвращается домой.

Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

ветер холодит былую рану. О, куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не пока?

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят

упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. Посидим на дорожку, родная, с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последнее, эх, западает.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Больная тема» и «Снимаем тонировку». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Журналисты выяснили, когда появилась первая полосатая палка.